0: Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця».
1: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Была Мураўёўская, паміж сабой жыхары называлі яе Неўскім праспектам. Была ажыўленай і цэнтральнай, а зараз яна сацыялістычная, ці па-мясцоваму сацыялка. А паехалі ў Бабруйск. З вамі Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: На сацыялістычнай, на сацыялцы заўсёды шмат людзей, як і было даўней, традыцыя, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Інна Аўсейчык.
2: Тут находились самые лучшие магазины, поэтому днем здесь много было народу. И рынок один-единственный раньше, где сегодня центральный купол рынка. А вечером тоже любили совершать прогулки именно по этой улице. Наш Сол Шульман как раз и писал, что там на утро бывает спрашивали бобруйчане, вы сколько раз вчера прошли по социалке, уже когда она даже была социалкой, в предвоенные годы. Тоже любили, конечно, прогуливаться, на других посмотреть, себя показать. Кто-то говорил, когда спрашивали, сколько раз вы прошли по социалке, кто-то говорил 8, а кто-то 10.
1: І, мабыць, не выпадкова ў канцы 20-га стагоддзя сацыялістычную вуліцу, дакладней яе частку, вырашылі зрабіць пешаходнай. Там з'явілася новая плітка, ліхтары, знешнасць дамоў таксама палепшылі.
2: І тут растуць каштаны, і яны летам задаюць такой немножко южны каларыт. Ад адной турысткі з здзіўленнем услышала, гэта мне кажется, сейчас вот ідзіце, если немножко, то может к морю выйдзеш. Дзейсна хорошо, што здесь сделали такую улицу, полностью сделать ее пешеходной, это нереально, потому что с транспортом много проблем, но вот хотя бы так, ну и Бобруйск тоже интересно, что тут получается до перекрестка, где стоит бобр, потом еще метров 250, ну а потом еще немножечко, где тоже сохранились старые дома на улице Дзержинского, поворот вправо. Ну, мы говорим, что это такой ход конем, это же Бобруйск, поэтому у нас вот так идет пешеходная улица буквой Г.
1: И на ей шмат будинков колоритных, в основном у цагляным стиле.
2: Один дом совершенно не похож на другой, у каждого свое лицо, и ты можешь смотреть, как по-разному положен кирпич, сколько фантазии хватало у тех вот каменщиков, ну и тех архитекторов, конечно, инженеров того времени, которые вот предлагали эти оригинальные довольно проекты. Но в основном именно кирпичные стили, они раньше не были оштукатурены, и часть зданий потихоньку тоже. Что приятно, что они у нас в Бобруйске освобождаются от этой краски и штукатурки, и возвращается вот этот терракотовый природный цвет замечательный.
1: Жилые и прибытковые дома, гандлёвыя крамы, банкірскія канторы. У кожнага будынка свая гісторыя, з якой цікава пазнаёміцца. Ды і проста паглядзець на іх працэс захапляльны. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Адчуйте смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё Сталіца. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Но коли ось так, сябры, послухать информацию, якая будет огучена в эфиры, и догадаться, что сегодня у нас на проконце годины у якости, правильно рассказываю, в роковых думочках прогучить, який коллектив и якая музычная композиция. Ну, до речи, про одного из удельников этой команды на этом тыдне шмат казали и отзначали день его народжения. Меж иншим, 77-й день народжения. Ён адзначыў, гэта вакаліст, басіст і адзін з галоўных архітэктараў гэтага гурта. Дарэчы, сябры, калі вы памятаеце, якое сёння свята адзначаецца, вось мы сусветны дзень гульні камень-ножніца-папера адзначалі ў святочным калавроце ў мінулай гадзіне. І яшчэ адзін дзень першага чаго-то там. Нагадваць вам не буду. Магчыма, успомніце. Дык гэта мае дачыненне да таго калектыва, які мы з вамі паслухаем у наших роковых думачках. Ну и про музычную композицию так само будут обовязково подказочки. Чакаю ваши вариантики. До речи, досылайте в наш телеграм-канал Радио Столица. Ну а я в худким часе вернусь, потому что пенадзен наших назбирается. Там будем... Ой, знову же такая... Прилада цікавая про наши, як кажуть, заліпані в соцсетках. Ну, про гэта самі ўсё падрабязна пачуеце. А зараз давайте паслухаем The Killers, Mr. Brightside.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, у аскепки ушент на сцене разбивали и барабанные установки, и гитары, и так далее. Лишь гэтые хлопцы, яны знакомитые крышку иншим. Яны, можно так отзначить, одни из первых модников, кто зарабил свой такой вонковый выгляд. И миновито гэтым, ну и не только гэтым, притягнули до себе увагу, а лишь не заусёды, не заусёды их таки был период, когда их твар не ведали. Был период у початку 90-х, там, в конце 80-х, когда яны вырашили, что гэта усё им не трэба. Только открыто чистая творчасць. Вот это, что повинно притягивать слухачов. Именно в этот период возникла пауэр-баллада, которую мы с вами на проконце годины в якости правильного отказа послухаем на хвале Радио Столица. Она была выпущена в 1990 году, стала одним из головных коммерцийных поспехов коллектива в конце их так званого безмасочного периода. Песню написали гитарист и вокалист разом с ведомым поп-рок выканаўцам Майклам Болтаном, які ў той час знаходзіўся на піку сваёй папулярнасці. Адзін з удзельнікаў зайшоў да яго ў госці, і яны за кароткі час дапрацавалі мелодыю і тэкст. Вось так, сябры, што мы з вамі будзем слухаць. Калі ласка, напішыце ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад сённяшнім пастом. Ну і дастаткова я лічу падказак на нашы ракавыя думачкі. Спадзяюся, вы здагадаліся. Но гудні нашы ранішнія, яны на гэтым не скончваюць. Мы в хуткім часе вернемся. До речи, еще погуляем у наших часопусы. Заставайтесь на хвале.

0: Реклама на радио столице.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Золотая коллекция на радио столица.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Питание социально-экономичного развития Беларуси находится сегодня у центра уваги керовника державы. Обмерковать актуальные темы у Палац Незалежности запрошены высшие службовые особы краины, керавництва комитета держконтролю, члены урада и представники мясцовой вертикали – улады. Подробязности у наступных выпусках. Национальные центры электронных послуг нагадал батькам про магчимость записать дитя у сад онлайн. На портале Е-послуга можно дистанцыйно подать заяву, каб стать на улик, а после отрымать электронное накирование у дошкольную установу. Документы рыхтуются усяго 3 рабочие дни, выключающие особистые визиты у выконкамы и паперовую волокиту. Продаж талонов водителями у наземном транспорте Минска с вересня не отменяется. Информацию, якая распаўсюджвалася в интернете, официально обвергла предприемство «Минск-Транс». Усе звыклые способы оплаты проезду остаются доступными. Набыть талоны, як ранее, можно у кіроўцы, киосках «Минск-Транса» и «Табакерка», а так само у кассах метро. Арина Сабаленко – одиная белорусская, якая сгуляя на US Open. Теннисистки Ирина Шиманович, Александра Соснович и Алена Фалей не смогли пройти квалификацию открытого чемпионата США. Основный этап US Open пройдет у Нью-Йорку с 30 жнюня по 13 вересня. Нагадаем, летость переможцей жаночего турниру стала Арина Сабаленко. Зараз 19 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру плюс 19-24. В областных центрах удения у Витебску 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Гродне 21-23 тепла, у Бресте 22-24, у столицы до плюс 22 без опадков.

0: на радио «Столица».
1: Это были Смоки, Needles and Pins на хвале радио «Столица». Дарыш, сябры, не видаю, як это отрымливается. Нейтральный аутшор от своих малых отрымал такое пытание. Чакаю я уже зиму, я кажу, она во что... Ну, там, как елочку нарожать, как подарунышки и так далее. Потому что осень, она сумная, там святого нема, там треба идти у школы. Я кажу, ну, пошакайте, чому идти у школу? Это не свято першого вересня. Да, все было так. Ну, Олеша, вот такое меркование, такие погляды. Я кажу, ничего, все будет добро на вот осенью. Сябры, я надо нас прийти уже на наступном тыдне. Я вернусь еще летом крышку ранее, в наступной године. И обовязково с вами так само буду слухать за довольнением самый лепший рок. Ну, а пока что покидаю на хвале разом с Майклом Джексоном композиции «Beat It». Классика, классика, что тут отзначать. Ну, и чакаю разом с вами на початку наступной годины выпуск новин.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент Беларуси собрал сегодня нараду по особных питаниях социально-экономичного развития. Одной из тем стала модернизация сельгасвытворчести, у тым ліку передачи державных активов у агропромысловом комплексе во управлении приватным компаниям. Питание разглядалось применяльно до Витебской области, однако Александр Лукашенко масштабовал его до республиканского узровню. Больше за 1700 легковых авто чакаюць на мяжы уезду у Польшу, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце Беларусі. Таксама ў чарзе 40 аўтобусаў і больш за 930 грузавікоў. На уезд у Літву пагранічнікі фіксуюць 290 легкавушак і больш за 300 фур. У пункте пропуску Брузгі мытники затрымали громадянина Молдовы, які спробовал вывести жанчыну Германию внутри матраца. При сканировании автомобиля Audi инспекторы зауважили человека, схаванного сярод рэчаў. Молодые люди признались, что пошли на такий крок, бо у пассажирки не было загранпашпорта. Онлайн-опытанне про цены у ветклініках запустило Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. Ведомство высветляет, те задоволены уладальники аддаванцам ценами и те сутукались яны с пероплатами. Так само у анкете можно покинуть пропановы по поляпшенні працы клиник. Пройсти опытанне можно до 2 вересня. Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется малооблачное без опадков на дворе. Ночью и раницей слабый туман. Ночная температура по ветру плюс 6-12. Месяцами плюс 3-5. У день 19-24. В областных центрах завтра у день чакается у Гродни, Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 21-23. У Бресте 22-24. У столицы у нас плюс 8-10. У день 20-22 тепла, без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, есть вариант. У нас скоро в худким часе починается новый навчальный год. Батьки тримаетесь, я вас разумею. Так есть тут новина про то, что стать боссом по штучному интеллекте зараз можно за гроши. Американские бизнес-школы открывают курсы для Chief Art Intelligent Office. Школа бизнеса при Чикагском университете запустила курс для будущих директоров по штучному интеллекту. Я и тебе. Ты директор, у тебя целый отдел штучных интеллектуалов. В учебу идея дарыча 10 месяцев, в основном онлайн, кошт питания $20,000 США. А курс складывается с 6 модулей от оценки готовности компании до штучного интеллекта и до укоренения технологий у бизнес-процессы. Правда, чем миновито занимается такий директор, толком никто растлумачить не может. Ну, я не ведаю, может, это такие черговые курсы по, как кажу, там, поспяховому поспеху, ну, только со штучным интеллектом. Поглядим. Главное, как в неким певном часе штучный интеллект не стал тем самым директором, на якого будем працевать мы, люди. Сябры, ну а мы с вами и працуем, и отпочиваем. Все разом на одной хвале. Это все под самый лепший рок, как за все до нас. Далее давайте с вами Head and Bliss послухаем так. Наши белорусские выканалы с композицией This Bad Boy.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется электрогазосварщик пятого разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

огонек на радио «Столица». Ну что, всем привет, шоу раз, мы чекаем в осень, потому что, ну, на дворах это история, это меланхолия, и так далее, и так далее. Сезон концертный начинается, ну и сезон, коли гурты выпускают свои черговые альбомы. Ну и попалась новина про то, что прогрок-гурт Глазхаме обвестил об выходе 6 листопада своего нового альбома «Black Light». Стороны опраз несколько месяцев после операции по выдалению пухлины головного мозга у мультиинструменталиста и основальника проекта Стива Беба. Пластинка Black Light это один из самых особистых и стилистично самобытных альбомов в широким каталогу этой команды. У центра альбома мудрогелистая сюрреалистичная история молодого прогрессив-рокера, захованного на плакате 1970-х годов, який светится в ультрафиолете. Альбом доследует темы ностальгии, нуды и двоистости мастацкого натхнения. Варто нагадать, ранее у этом гурте, ранее, докладней, у этом гурте спевал теперешний солист Yes Джон Дэвисон, ну и, здається, еще один из вокалистов Yes, он с Глазхаме. Или я не помиляюсь, треба докладнить. Так вот, на новом альбоме гурта присутничают несколько вокалистов. Сябры, это мы обовязково почуем. Ну, тут не глядячи не только на то, что такая вот гісторыя каля музычная там со здароўем звязаная з гэтымі вонкавымі справамі. Не толькі з-за гэтага. Калі вы чулі Глазхаме, вы са мной пагадзіцеся, даволі такая моцная каманда. Ну, калі не чулі, можу пазнаёміць менавіта з гэтага альбома. Ну, а мы з вами, як заўсёды, у чацвер рухаемся толькі наперад. У нас далей яшчэ адна беларуская каманда Innuendo. Композіцыя «В твоей голове».

0: Рок на радио «Столица».
1: Так, це прибулі часи. З одного боку, Evanescence, я не такі, як ті змрочні теми, життя, здоров'я, так дослідують. Ну, часто у музики таке здарається. А з іншого боку, Rasmus з мужчинського пункту гледжання, яны таксама усе гэтыя тэмы. Ну і да гэтага часу нават даследуюць і добра робяць сваю музыку, робяць сваю справу. Ну а нашы справы на сёння ў эфіры амаль што скончыліся. Вам дзякую, як заўсёды, за прыемную кампанію, за прыемны настрой. Ведаеце, у чаргу раз пераканаўся, што слухаць з прыемнымі людзьмі добры рок – гэта, ну, асобая асалода. Калі нехта з вашых знаёмых яшчэ не ведае гэта, можете долучить их до нашей компании. Нас будет еще больше, и мы с вами будем отрывать еще больше этого, как кажут, еще вайбу. Ну и, сябры, мы с вами встретимся завтра, а это будет опошняя пятница лета. Олеж, не сумуйте, у нас будет новая своя история. Пока что развитываюсь. Меня зовут Василь Данилов, Светлана Антонова за звукорежиссерским пультом была сегодня. Ну и покидаем вас так само в приемной компании The Red Jumpist Apparatus с композицией X for Ice.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент Беларуси провел нараду по пытаниях социально-экономичного развития, где обмерковали модернизацию сельгасвытворчести. Одной из ключевых тем стала передача державных аграрных активов во управление приватным компаниям. Першапочатковое пытание разглядалось на прикладе Витебской области.
2: Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития.
1: У Мінскім районі рятувальники з допомогою квадрокоптера знайшли гравняка, який заблукав у лесі. Мужчина пішов туди без телефона, каля вёски Готовіна, напередодні увечері і перестав виходити на совість. Рятувальники знайшли його раніцею, медицинська допомога не спотребилася. Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю Білорусі урегулювало кошт білетів на матч «Динамо Мінськ». Після скарги у болельщиків у минулому сезоні КХЛ відомство порекомендувало клубу відмовитися від необґрунтованого повищення цін під час ажіотажу. Тепер хокейний клуб обов'язаний загаді повідомляти про змінення тарифів і подавати економічне обґрунтування. Мінську зараз плюс 20, по даних Белгідромета. Завтра у Білорусі прогнозується маловоблачне без опадків надвор'я. Ночі і раніцей слабий туман. Ночна температура повітря плюс 6-12, місцями 3-5, у день 19-24. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гродні, Вітебському, Могилєві, Гомелі плюс 21-23, у Бресті 22-24 тепла. У столиці уночі 8-10, у день 20-22. Без опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Была Мураўёўская, паміж сабой жыхары называлі яе Неўскім праспектам. Была ажыўленай і цэнтральнай. А зараз яна сацыялістычная, ці па-мясцоваму сацыялка. А паехалі ў Бабруйск. З вамі Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: На сацыялістычнай, на сацыялцы заўсёды шмат людзей, як і было даўней, традыцыя, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Інна Аўсейчык.
2: Тут находились самые лучшие магазины, поэтому днем здесь много было народу. И рынок один-единственный раньше, где сегодня центральный купол рынка. А вечером тоже любили совершать прогулки именно по этой улице. Наш Сол Шульман как раз и писал, что там на утро бывает спрашивали бобруйчане, вы сколько раз вчера прошли по социалке, уже когда она даже была социалкой, в предвоенные годы. Тоже любили, конечно, прогуливаться, на других посмотреть, себя показать. Кто-то говорил, когда спрашивали, сколько раз вы прошли по социалке, кто-то говорил 8, а кто-то 10.
1: І, мабыць, не выпадкова. У канцы 20-го стагоддзя сацыялістычную вуліцу, дакладней яе частку, вырашылі зрабіць пешаходнай. Там з'явілася новая плітка, ліхтары, знешнасць, дамоў таксама палепшылі.
2: І тут растуць каштаны, і яны летам здаюць такой немножко южны каларыт. Ад адной турысткі з здзіўленнем услышала, гэта, мне кажется, сейчас вот идти, если немножко, то, может, к морю выйдешь. Действительно, хорошо, что здесь сделали такую улицу, полностью сделать ее пешеходной, это нереально, потому что с транспортом много проблем, но вот хотя бы так. Ну и Бобруйск тоже интересно, что тут получается до перекрестка, где стоит бобр, потом еще метров 250, ну а потом еще немножечко, где тоже сохранились старые дома на улице Дзержинского, поворот вправо. Ну мы говорим, что это такой ход конем, это же Бобруйск, поэтому у нас вот так идет пешеходная улица буквой Г.
1: И на ей шмат будинков колоритных, в основном у цагляным стиле.
2: Один дом совершенно не похож на другой, у каждого свое лицо, и ты можешь смотреть, как по-разному положен кирпич, сколько фантазии хватало у тех вот каменщиков, ну и тех архитекторов, конечно, инженеров того времени, которые вот предлагали эти оригинальные довольно проекты. Но в основном именно кирпичные стили, они раньше не были оштукатурены, и часть зданий потихоньку тоже. Что приятно, что они у нас в Бобруйске освобождаются от этой краски и штукатурки, и возвращается вот этот терракотовый природный цвет замечательный.
1: Жилые и прибытковые дамы, гандлёвыя крамы, банкірскія канторы. У кожнага будынка свая гісторыя, з якой цікава пазнаёміцца. Ды і проста паглядзець на іх працэс захапляльны. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. І сёння мы закранем вельмі важную тэму, тэму харчавання, але не проста, а ў навучальных установах, у школах, у нашых гімназіях. Якія змяненні чакаюцца ці чакаюцца з 1 верасня? Увогуле, што смачненькага будуць даваць нашым дзецям? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш сённяшні спікер, дырэктар камбіната школьнага харчавання горада Мінска Людміла Крупская. Вітаю, Людмила Сергеевна.
2: Добрый день, Данута, и добрый день, наши уважаемые слушатели.
1: Дякую за то, что пришли до нас у гости сегодня. Все ж таки не так и шмат застается часу до 1 вересня. А есть некие изменения, так?
2: Конечно, изменения есть, и изменения связаны прежде всего с тем, какая глобальная работа была проведена в прошлом году. Я приходила к вам, рассказывала, об этом много говорили, что в прошлом году прошел масштабный экспериментальный проект по внедрению экспериментального меню, которое было основан на вкусовых предпочтениях наших школьников. И вот вся эта работа, которая была проведена в прошлом году, она легла в

0: основу изменений уже нынешнего года. Какие же изменения нас с вами ждут с 1 сентября? Первое и важное изменение. Раньше у нас наши ребята делились по возрасту и на две категории. На возраст 6-10 лет и 11-17. В этом году деление уже происходит по классам. 1-5 класс, 6-8 класс и 9-11 класс. Также изменились подходы в принципе к организации питания. Теперь все дети с 1 по 11 класс первую смену будут получать рацион завтрака, а во вторую смену рацион полдника, но аналогичный по калорийности и по стоимости, так же как завтрак в первую смену. Можно сказать о том, что все дети с 1 по 11 класс будут есть, ну, примерно одинаковую еду, но будет выбор, поэтому можно будет что-то и выбрать. Также необходимо отметить о том, что изменены подходы к организации дополнительного питания, сняты определенные ограничения в реализации продукции, также какие-то продукты вообще исключены из списка запрещенных продуктов для приготовления питания школьников. Ну и необходимо отметить, что мы продолжим практику применения полуфабрикатов высокой степени готовности в школьном питании. Ну, например, мы хорошо с вами помним о том, как понравились нашим детям блинчики с колбасой и сыром, и процент пищевых отходов по ним составлял всего лишь 1. Конечно же, это блюдо топ, и оно войдет в осенний период. Блинчики с различными начинками, пельмени, куриные котлетки, наггетсы – все это ждет наших ребят уже с 1 сентября.
1: На густ, что изменится?
0: Что изменяется? Ну, конечно же, подход раньше был обед, теперь завтрак. Нельзя сказать, что это будет больше или меньше, но эти рационы, они будут соответствовать тому времени, когда ребенок получает свой рацион пищи. Но не надо волноваться о том, что еды будет недостаточно, потому что у нас сегодня в городе Минске в каждом учреждении образования работают буфеты, и родители вполне могут докупить необходимые либо блюда, либо рационы для своего ребенка, чтобы он не остался голодным. По запросу это обсуждается с учителями, это вполне можно все добрать и докупить. Конечно же, по распределению питательных веществ все это определено по группам, тем, которым я уже назвала. Почему, возможно, у вас возникает вопрос, почему же такое деление? Угу. Потому что мы понимаем, что ребенок 11 лет, он, конечно, съест меньше, чем ребенок 17 лет. Правильно? Поэтому на сегодняшний день более рационально определен этот подход, да, что детки 1-5 класса, они примерно такого возраста, когда они едят вот такой колораж. Дети средней категории едят уже колораж чуть-чуть побольше, ну, соответственно, дети старшей категории, там тоже свой определенный колораж и распределение питательных веществ.
1: А Людмила Сергеевна, все равно я не совсем зрозуміла. У нас отримливается, что есть сняданок, ён же или другой змены, например, только по іншій назвой,
0: да.
1: А обед есть?
0: Да, конечно, те дети, которым предоставляется двухразовое питание, трехразовое питание, обычно это дети у нас, посещающие группу ГПД, у них ничего не меняется. У них, как и был рацион завтрака, обеда и полдника, все это остается. Ну и повторюсь, если у родителей есть сегодня запрос, что ребенок помимо рациона завтрак хотел бы получить еще и рацион обеда, пожалуйста, мы готовы через буфет и даже не стоя в очереди, этот рацион ребенку предложить. Необходимо просто классному руководителю дать заявку. Он эту заявку сформирует и подаст уже непосредственно заведующему производством. И тем самым ребенок сможет получить тот самый рацион обеда.
1: Полуфабрикаты, наггетсы, ну, вот так, с намеком на фастфуд. Не перейдемо, врешті-решт, вот в эту категорию.
0: Хочу успокоить всех, что нет, школьное питание никогда не станет фастфудом. Прежде всего, потому что во всех изделиях, которые мы используем в приготовлении наших блюд, это чистый состав. Там нет ни красителей, усилителей вкуса, каких-то фосфатов и других запрещенных ингредиентов. Но еще самый важный момент, что отличает нас от системы быстрого питания, что все наши блюда готовятся в пароконвектоматах, жарочных шкафах с минимальным добавлением растительного масла. И тем самым все соблюдаются полезные свойства этого блюда. Ну, а в фастфуде мы знаем, что все жарится во фритюре, и там совсем уже другая ситуация.
1: Дякую, вельми-вельми важный такой момент. А все ж таки про эти чаровные аппараты, автоматы...
0: Да, сегодня у нас есть практика установки таких аппаратов. В прошлом году мы комбинатом школьного питания установили 4 таких аппарата. Сейчас к 1 сентября планируем еще приобретение 5 аппаратов. Что хочется сказать важное, что это еще одна возможность нашим ребятам купить какой-то перекус или ту же самую воду, не теряя времени в очереди. Вот установка вендинговых аппаратов прежде всего нацелена на то, чтобы разгрузить очереди в буфетах. У нас всего лишь 15 минут перерыва, и не всегда все дети успевают купить то, что им необходимо. Как раз-таки вендинговый аппарат позволит разгрузить те самые очереди, ну и ребятам купить те вкусняшки, которые бы они хотели.
1: Таким чином, давайте сделаем некое подгульнение и, максимум, пожидаем, что есть детям и их батькам.
0: Ну, в преддверии 1 сентября хотелось бы всем родителям и ребятам пожелать прежде всего крепкого здоровья и хорошего настроения, потому что 1 сентября – это всегда праздник для всех нас. И мне бы хотелось, чтобы родители не переживали, не беспокоились, что комбинат школьного питания всегда на связи, у нас работает горячая линия, и каждый родитель может обратиться на эту горячую линию с любым вопросом и запросом, и мы оперативно будем решать все те проблемы или же вопросы, которые возникают у наших родителей.
1: Дякую за розмову. Сябры, нагадаем, що наш сьогоднішній спікер, директор комбінату школьного харчування города Мінська Людмила Крупская. Ну, а тебе хочу тільки сказати, сябри мої, на густ, колір і смак так само товариші знайдуться, тому усе ж таки, можливо, і не лишнє було б привучати дітей до правильного харчування, якою, між іншим, не перепиниться під час навчального года. Усього самого доброго, щасливо, поколь.
2: Радио «Столица».
3: Время не ждет, и что-то не вышло, глядя в свою пыль.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко провел нараду по особных питаннях социально-экономичного развития. Одной из тем стала реструктуризация сельскохозяйственной вытворчести у Дубровинском районе, а миновито передача свыше 10 организаций приватной компании.
2: Речь идет о передаче, пусть это будет первым шагом, 10 организаций этого района и государственного предприятия «Витебский бекон» группе компании «Серволюкс». То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка. Вот зачем его передавать, если он работает? Там инвестору делать нечего. Баскин возьмет что он? Ему придется все равно долги платить.
3: Он берет с долгами.
2: Зачем мы ему вешаем на шею? Как вы мне докладываете, на первом этапе облсполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизаций инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение, «Серволюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевая зона, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
1: Кіраўнік дзяржавы накіраваў спачуванні старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпіну, а таксама прэзідэнту Непала Раму Чандры Паўдэлу ў сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку паводкі і апоўзня, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. Ад імя беларускага народа і сябе асабіста прэзідэнт выказаў словы падтрымкі родным і блізкім загінуўшых, пажадаў хуткай папраўкі пацярпелым. Сур'ёзная аварыя здарылася ў Пухавіцкім раёне, паведамілі ў абласным управленні ўнутраных спраў. 57-гадовы вадзіцель грузавога аўтамабіля МАЗ не саступіў дарогу матацыклу. Ад удару 26-гадовы мужчына загінуў. Па факце дарожна-транспартнага здарэння праводзіцца праверка. На месцы працуе следча-аператыўная група. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае надвор'е, ноччу і раніцай слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, месцамі плюс 3-5, удзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень 20-22, без ападкаў.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Сакрэт выдатнага ўраджаю – выкананне тэхналагічнай дысцыпліны. Аб гэтым прэзідэнт завіў на нарадзе па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця. Добры таму прыклад – Шклоўскі раён.
2: Городец, это бывшее мое хозяйство, в этом году получил урожайность
3: 61 центнер.
2: Я ночью просыпаюсь и думаю, 61 центнер рапс. Это невероятно. 61. Юрий, ты же прав, надо посмотреть. Я как-то так сомневаюсь сильно, что 61% после 20.
4: Товарищ президент, да видишь, Шкловский район 38. Рапс в среднем.
2: Это невероятно. Я к чему клоню? Такой уровень, такая урожайность, какие бы там ни были удобрения, за счет чего получили? Дисциплины и порядка. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы. Отреагировали. Поняли, что если я еще раз туда заеду или сверху посмотрю, мало не покажется. Ну, я же не могу посетить все поля и все хозяйства. Но это говорит о том, что если есть дисциплина, будет порядок. Мое дело потребовать за конечный результат. Что делает Курто, что и делаю я. Результат потрясающий. Это практически Витебская область. Граница. Кто мешает Витебской области посеять рапса не на 20% там больше к уровню прошлого года, а меньше, и за счет урожайности получить тот же вал зерновых. К этому надо стремиться. Надо стремиться к интенсификации, а не экстенсивным методам получать эти урожаи.
1: Сваякі апазналі целы альпіністаў, якія загінулі ў Кыргызстане, паведамляе спутнік са спасылкай на мясцовых праваахоўнікаў. Адзін з іх грамадзянін Беларусі, другі грамадзянін Літвы. У бліжэйшы час целы адправяць на радзіму. Пошук трэцяга ўдзельніка ў заходжанні на пік Курумды, таксама беларуса, быў прыпынены з-за небяспечнага надвор'я. У китайскім Гуяне вызначылі паўфіналістаў мужчынскага і жаночага асабістых турніраў на чэмпіянаце свету па сучасным пяціборгі, паведамляе Белта. Удзел у этапе прынялі 188 атлетаў. Сярод мужчын далей прайшлі беларусы Уладзіслаў Несцеров, Максім Марук і Яўген Арол. Сярод жанчын Марыя Гнетчык, Віялета Гурэева і Анастасія Арол. Медалі планетарнага форуму разыграюць 30 жніўня. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Ноччу і раніцай слабы туман, начная тэмпература паветра плюс 6-12, месцамі плюс 3-5, у дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:36 хвилин, это радио столица. У нас сегодня день мемов. И расскажем, как звичайно, что чекает вас, сябры, и у всех нас, конечно, завтра на дворе. Завтра на дворе, яно як мем, може быть розным, але завсёды запоминальное. У Минску чекается 20-22 без опадков. Ідэальна, каб зрабіць фота закату і ператварыць яго ў мем. Брэст 22-24. Сонца тут яркае, як яркі мем, просто прыцягвае ўвагу. У Гродні чакаецца 21-23, без ападкаў і лёгкі вецярок, як вірусны контент. Распаўсюджваецца хутка. Віцебск 21-23 таксама. Пераменная воблачнасць, як мем без слоў. Ён ёсць, але вы яго разумееце. Гомель 22-24, без ападкаў. На дворе, як класічный мем, без сюрпризов. Могилёв 21-23, ясное небо, як новый мем, готовое до публикации. Рассказывайте, сябры, показывайте нам свои любимые мемы, все огучим у эфиры, рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година скончилась, как мем, які вы уже давно забыли, але мы не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет как мем без подпису. Усе ваши мемы чекаю у наш драйв-чат, досылайте, будем веселиться. Ну и, конечно, сустракаемся после выпуску новины, не переключайтесь.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Недобросумленных аграрьев, яких отправили на военные сборы, плануется узнагородить за отказное ставление до службы. Об этом Александр Лукашенко заявил на нараде по особных питаниях социально-экономичного развития. Президент нагадал ключевый тезис: «Треба працевать, каб не воевать».
2: Некоторые так хихихаха восприняли, когда я сказал на селекторном совещании, не желающих работать на земле, в уборку, в Беларусь, в армию, в силы специальных операций, на границу. Я думал, там тысяча будет. Всего 527 или 500. Там
3: 500,
2: еще 500 человек. Они таких наш призвали. Прошу Украину, уже дважды он мне докладывал. Как они? Говорит, Александр, нет вопросов. Я не поверил. Перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: Александр, разрешите пошить? Я говорю: ты что, с ума сошел? Ты же пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Я ему говорю: всем оружие, как военное. И туда. Ну, ты посмотри, как они. Они, говорят, землянки вырыли лучше, чем минские квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос: так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Значит, люди могут работать.
3: Могут, Александр.
2: А мы не хотим.
1: Александр Лукашенко накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Праграмай візіту запланаваны перагаворы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, а таксама са старшынёй урада Міхаілам Мішусцінаем. Бакі ў прыватнасці абмяркуюць ключавыя напрамкі развіцця гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Сярод групы турыстаў, якая знікла ў Непалі ў выніку паводкі, лічыцца грамадзянка Беларусі, паведамляе Белта са спасылкай на Міністэрства замежных спраў і пасольства Беларусі ў Індыі. Дэталі удакладняюцца. Падкрэсліваецца, што ахвярамі стыхійнага бедства сталі 362 чалавекі. Інфармацыя аб загінуўшых беларусах не паступала. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется маловоблачное надворье без опадков. Ночью и раницей слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 6-12, местами плюс 3-5. У день плюс 19-24. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродні, Витебску, Могилеве и Гомелі плюс 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 20-22, без опадков.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 16 хвилин. Это радио «Столица». Сябры, сегодня у нас день мемов. А покуль что расскажу, покуль вы досылаете мемы у наш драйв-чат. До речи, конечно, это робить треба. Некоторые из их уже добро меня повеселили. Заходьте в нашу суполку, знаходьте и напишите «Радио «Столица» на русской мове. Долучайтесь, долучитесь так само до всех остальных, до ютуба нашего, инсты, конечно. Ну, а я покуль расскажу, где вас чакают за заторы. Зараз застается, на жаль, довольно щильный заторчик у нас на МКАДе от съезда на Ждановичи до съезда на Зацане. Зараз оценил Яндекс заторы агулом у 8 баллов. Есть несколько аварий. Прямо зараз отбылась авария у нас на улице Сурганова, на перекрыжевании Сурганова и улице Ботаничной. Спочуваем тем, кто зараз там опынулся. Сподяемся, все скончится добро. Нагадаю еще, что перекрытый у нас рух на проспекте Незалежности от площади Перемоги до Янки Купалы, где перебудова моста. Бачим так само еще одну аварию. Так само прямо зараз отбылася на улице Максима Богдановича на перекрыжевании так само Богдановича и проспекта Переможцев. Ну и на Богдановича так само заторчик довольно щильный от проспекта Переможцев до Старожовской. Старожовская так само у заторы от Богдановича у бок проспекта Незалежности. Расскажу так само, сябры, где вас чакают и мобильные датчики контролю хуткости. Сегодня у Минску яны стоять на проспекте Незалежности, на проспектах Партизанским, Дзержинского, Жукова

0: Драйв-чат.
1: 18:38, радио столица, день мемов сегодня у нас. Починаю читать ваши комменты. Иванюта сегодня дослал первый мем. До речи, мне здається, самый смешный, было их у нас и есть шмат у драйв-чате. Тут пытается, хочешь икру? У кассира мужчина, заходьте сами, поглядите. Так, далее у нас видосы, мемчики. Так, написала наша слухачка, что мой любимый мем – это ждун. И он нагадывает мне у понеделок раницей. Мне сдается, он шмат кого из нас нагадывает, и не только у понеделок раницей. Я не разумею половы мемов, але это не заминая мне их отправлять. Так, моя бабуля так сама робит. Дякую. Далее у нас целая гора мемов от Василя. Дякую вам, дякую. Заходим, глядим. Усім привітання, пиша Мальвина. Навуковцы доказали, что мемы снижают узровень кортизолу. Это так, Мальвина. И остальные ведайте так само, что мы не просто смеемся, мы понижаем узровень кортизолу. Это той самый гормон стресса. Ну и тем самым поляпшаем свое здоровье. А вот Сирена написала мемы. Недредно так разгружают нашу психику. Вельми выдатно, что есть таки день. Мне так само сдается, что это выдатно. И еще як. Сдается, каб таки день был кожный, можно и самому взять и гэтые мемы малявать. Тем больше, что зараз есть нейросетки, так что сябры, малюйте, досылайте нам, досылайте одно одному, будем смеяться разом. Ну и застаемся так само на хвале столицы лепшего рок-радио всего сусвету. Рухаемся!

0: радио «Столица».
1: Сябры, наш сегодняшний эфир подошел до конца, як мем, які вы уже заховываете у галереи. Сегодняшний день мема у гэта напамін. Мы живем у эпоху, калі картинка можа сказать больше, чем долгий пост. Калі один жарт можа объединять миллионы, калі смех – гэта оборона. И калі вы сегодня нечто отправили сябрам, уже частка истории. Так что сегодня знайдите самый смешный мем, отправьте его кому-нибудь без тлумачэнняў. И калі яны засмеются – ведайте, вы зрабили свет крыху лепшим. Ну а зазернуть у наш драйв-чат, там вы можете знайсти так само, да речи, шмат мемов, якія вы сами нам и дослали. С вами была «Столица», я Андрей Крупич, наш гукорежиссер Микита Евдокимов. Стварайте, распаўсюджвайте, смейтеся и памятайте, сегодня у все мы живые мемы. До встречи, сябры!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Якую схему отримання хабара у сельгасорганізації виявили на Могилевщині? Як жыхарка Ліды позбавилася буйної грошової суми за полтора місяці? Об гэтым у ближайшие хвилини у студии Євгенія Любина. У Магілёўскай вобласці спынена схема атрымання хабараў дырэктарам сельгасарганізацыі. Каментарый начальніка ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі міліцыі Магілёўшчыны Артёма Горбача.
2: Руководитель хозяйства вступил в преступный сговор с бригадиром строительной бригады из Витебской области. За предоставление приоритетных высокооплачиваемых объемов работы своевременную оплату, работники отдавали ему определенный процент от заработной платы. Таким образом, на протяжении полугода руководитель хозяйства получил взятки, совокупный объем которых предварительно составил около 20 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются дополнительные факты его преступной деятельности. Отмечу, что сотрудники по борьбе с экономическим преступлением Могилевщины продолжают целенаправленную работу по выявлению деловой коррупции в сфере агропромышленного комплекса. Всем фактам дается принципиальная правовая оценка.
1: У Сморгонском районе пожилый мужчина отримал опеки при распаливании печи. Как поведомили в Министерстве по надзвичайных ситуациях, мужчина хотел спалить макулатуру, але у момент, коли поднес до топки огонь, отбылась успышка. Позднее он знайшоў у печы некі балон з вадкасцю. Пацярпелы шпіталізаваны. Витябчанин за рыўнасці нанёс цяжкія цялесныя пашкуджэнні былой жонцы. Яму пагражае до 5 гадоў пазбаўлення волі. Вызваліўшыся з-пад арышту, мужчына разбіў вокны пацярпелай, а пасля ударыў яе металічнай трубой па галаве. Як высветлілася, ён раней здзекаваўся над сваёй былой каханай. За пагрозу забіць яе і атрымаў ранейшую судзімасць. Сваю віну фігурант не прызнаў. Акрамя арышту, яму неабходна выплаціць былой жонцы 15 тысяч рублёў. Жыхарка Ліды хотела зарабіць на криптовалюте и стратила больш за 25 тысяч рублёў. Под кіраўніцтвам куратора з Телеграм-чата на протягу полтора месяца яны здійсняли операции на гандлёвой платформе. Але при спробе выводу сродкаў аккаунт заблокировали. Для разблокировки яе просили уносить реальные гроши, однако рахунок заставаўся недоступным. Узбуджена криминальная справа.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Перадача прыватным інвестарам неэфектыўных сельгасарганізацый не прычына расслабляцца кіраўнікам мясцовых органаў улады. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на нарадзе, прысвечанай асобным пытанням сацыяльна-эканамічнага развіцця. Неабходна, каб старшыні райвыканкамаў разумелі свае правы і абавязкі.
2: Сразу хачу прадэставаць, што перадача інвестару нізкаэфектыўных арганізацый не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, как бы ни странно, в диктатуре это не прозвучало, а главное, это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Ну и обязанности не забывать человека, что он должен приходить, пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия там и других вопросов. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения ни Басков, ни Машенский не должны там назначать. Да, они вносят вам предложения, они управляют, собственниками станут, но железобетонно ваши вопросы, чтобы председатели райисполкома, облисполкома понимали свои права, обязанности, и чтобы они могли спросить. Не спросят, спросим с них.
1: Александр Лукашенко одобрил проект протокола об унесении изменений и дополнений у Хартию Шанхайской организации супрацовництва, поведомили в пресс-службе керовника державы. Документ распрацеван с метой актуализации Хартии, приведения ее у отповедность с международно-правовой базой. На переговоры по проекте уполноважено Министерство замежных справ. Хакеісты мінскага «Дынама» здабылі першую перамогу на кубку мэра Москвы, паведамляе «Белта». Беларусы абгулялі казанскі «Акбар» з лікам 2-1. Заўтра «Зубры» сустрэнуцца з пераможцам пары ЦСКА «Спартак». У выпадку перамогі наша каманда выйдзе ў фінал турніру. По данных Белгидромета, 28 жнівня у Беларусі прогнозуется маловоблачное надворье без опадков. Ночью и раницей слабый туман, ночная температура поветра плюс 6-12, местами плюс 3-5, у день плюс 19-24. У областных центрах у пятницу чекается, у Гродні, Витебску, Могилеве и Гомелі плюс 21-23, у Бресті 22-24. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 20-22, без опадков.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Реструктуризация сельгасвытворчасці на прыкладзе Віцебскай вобласці стала адной з тэм сённяшняй нарады ў прэзідэнта. Александр Лукашэнка вызначыў ключавы прынцып перадачы неэфектыўных арганізацый прыватным кампаніям. Умовы павінны быць прымальнымі і для інвестара, і для дзяржавы.
2: Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята? Вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «ай, вот они такие-сякие». Они такие-сякие, потому что мы плохо ими управляли. Новый губернатор, его задача с кадрами сделать все, чтобы они нормально работали. И они будут работать, даже если этих инвесторов не будет. Предлагается также предоставить группе компаний «Сервалюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Это тоже определенная льгота, но это обосновано. Не он же эти задолженности наработал. Они появились благодаря нашей управленческой и прочей деятельности. Но, опять же, реструктуризация и прочие отсрочки, рассрочки – это все должно вкладываться в пятилетний срок президентства. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Должно быть не убийственно для Баскина и Машинского, но, насколько это выгодно, чуть-чуть государству.
1: Работы по узвядзенні Нацыянальнага музея Беларусі завершаны, паведамілі на прадпрыемстве «Мінскбуд». Адзначаецца, што маштабны праект рэалізавалі за рэкордныя 17 месяцаў замест 27. Цяпер тут наводзяць парадак, таксама ідзе перадача памяшканняў эксплуатуючай арганізацыі, працягваецца афармленне залаў. Гэтым займаюцца 80 спецыялістаў мастацкага камбіната. Першы мінскі гарадскі форум «Час дзейнічаць» сабраў 150 маладых спецыялістаў, паведамляе «Ньюзбай». Удзельнікі дыялогавай пляцоўкі сустрэліся са старшынёй Савета Рэспублікі Натальяй Качанавай, мэрам горада і старшынямі прафсаюзаў. У другі дзень актыўная моладзь распрацуе ўласныя ініцыятывы па развіцці горада і прадставіць іх кіраўніцтву Мінска. Па данных Белгідрамета, 28 жніўня ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Ноччу і раніцай слабы туман, начная тэмпература паветра плюс 6-12, месцамі плюс 3-5, у дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. І сёння мы закранем вельмі важную тэму, тэму харчавання, але не проста, а ў навучальных установах, у школах, у нашых гімназіях. Якія змяненні чакаюцца ці чакаюцца з 1 верасня? Увогуле, што смачненькага будуць даваць нашым дзецям? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш сённяшні спікер, дырэктар камбіната школьнага харчавання горада Мінска Людміла Крупская. Вітаю, Людмила Сергеевна.
2: Добрый день, Данута, и добрый день, наши уважаемые слушатели.
1: Дякую за то, что пришли до нас у гости сегодня. Все ж таки не так и шмат застается часу до 1 вересня. Есть некие изменения, так?
2: Конечно, изменения есть, и изменения связаны прежде всего с тем, какая глобальная работа была проведена в прошлом году. Я приходила к вам, рассказывала, об этом много говорили, что в прошлом году прошел масштабный экспериментальный проект по внедрению экспериментального меню, которое было основан на вкусовых предпочтениях наших школьников. И вот вся эта работа, которая была проведена в прошлом году, она легла в основу изменений уже нынешнего года. Какие же изменения нас с вами ждут с 1 сентября? Первое и важное изменение. Раньше у нас наши ребята делились по возрасту и на две категории. На возраст 6-10 лет и 11-17. В этом году деление уже происходит по классам. 1-5 класс, 6-8 класс и 9-11 класс. Также изменились подходы в принципе к организации питания. Теперь все дети с 1 по 11 класс первую смену будут получать рацион завтрака, а во вторую смену рацион полдника, но аналогичный по калорийности и по стоимости, так же как завтрак в первую смену. Можно сказать о том, что все дети с 1 по 11 класс будут есть, ну, примерно одинаковую еду, но будет выбор, поэтому можно будет что-то и выбрать. Также необходимо отметить о том, что изменены подходы к организации дополнительного питания, сняты определенные ограничения в реализации продукции, также какие-то продукты вообще исключены из списка запрещенных продуктов для приготовления питания школьников. Ну и необходимо отметить, что мы продолжим практику применения полуфабрикатов высокой степени готовности в школьном питании. Ну, например, мы хорошо с вами помним о том, как понравились нашим детям блинчики с колбасой и сыром, и процент пищевых отходов по ним составлял всего лишь 1. Конечно же, это блюдо топ, и оно войдет в осенний период. Блинчики с различными начинками, пельмени, куриные котлетки, наггетсы, все это ждет наших ребят уже с 1 сентября.
1: На густ, что изменится?
2: Что изменяется? Ну, конечно же, подход раньше был обед, теперь завтрак. Нельзя сказать, что это будет больше или меньше, но эти рационы, они будут соответствовать тому времени, когда ребенок получает свой рацион пищи. Но не надо волноваться о том, что еды будет недостаточно, потому что у нас сегодня в городе Минске в каждом учреждении образования работают буфеты, и родители вполне могут докупить необходимые либо блюда, либо рационы для своего ребенка, чтобы он не остался голодным. По запросу это обсуждается с учителями, это вполне можно все добрать и докупить. Конечно же, по распределению питательных веществ все это определено по группам, тем, которым я уже назвала. Почему, возможно, у вас возникает вопрос, почему же такое деление? Потому что мы понимаем, что ребенок 11 лет, он, конечно, съест меньше, чем ребенок 17 лет, правильно? Поэтому на сегодняшний день более рационально определен этот подход, да, что детки 1-5 класса, они примерно такого возраста, когда они едят вот такой колораж. Дети средней категории едят уже колораж чуть-чуть побольше, ну, соответственно, дети старшей категории, там тоже свой определенный колораж и распределение питательных веществ.
1: А Людмила Сергеевна, все равно я не совсем зрозумела. У нас отрымливается, что есть сняданок, ён же или другой змены, например, только по іншей назвой,
2: да.
1: А обед есть?
2: Да, конечно. Те дети, которым предоставляется двухразовое питание, трехразовое питание, обычно это дети у нас, посещающие группу ГПД, у них ничего не меняется. У них, как и был рацион завтрака, обеда и полдника. Все это остается. Ну и повторюсь, если у родителей есть сегодня запрос, что ребенок помимо рациона завтрак хотел бы получить еще и рацион обеда, пожалуйста, мы готовы через буфет и даже не стоя в очереди, этот рацион ребенку предложить. Необходимо просто классному руководителю дать заявку. Он эту заявку сформирует и подаст уже непосредственно заведующему производством. И тем самым ребенок сможет получить тот самый рацион обеда.
1: Полуфабрикаты, наггетсы, ну, вот так, с намеком на фастфуд. Не пародим его, решт, вот всю эту категорию.
2: Хочу успокоить всех, что нет, школьное питание никогда не станет фастфудом. Прежде всего, потому что во всех изделиях, которые мы используем в приготовлении наших блюд, это чистый состав. Там нет ни красителей, усилителей вкуса, каких-то фосфатов и других запрещенных ингредиентов. Но еще самый важный момент, что отличает нас от системы быстрого питания, что все наши блюда готовятся в пароконвектоматах, жарочных шкафах с минимальным добавлением растительного масла. И тем самым все соблюдаются полезные свойства этого блюда. Ну, а в фастфуде мы знаем, что все жарится во фритюре, и там совсем уже другая ситуация.
1: Дякую, вельми-вельми важный такой момент. А все ж таки про гэтые чароўные аппараты, автоматы.
2: Да, сегодня у нас есть практика установки таких аппаратов. В прошлом году мы комбинатом школьного питания установили 4 таких аппарата. Сейчас к 1 сентября планируем еще приобретение 5 аппаратов. Что хочется сказать важное, что это еще одна возможность нашим ребятам купить какой-то перекус или ту же самую воду, не теряя времени в очереди. Вот установка вендинговых аппаратов прежде всего нацелена на то, чтобы разгрузить очереди в буфетах. У нас всего лишь 15 минут перерыва, и не всегда все дети успевают купить то, что им необходимо. Как раз-таки вендинговый аппарат позволит разгрузить те самые очереди, ну и ребятам купить те вкусняшки, которые бы они хотели.
1: Таким чином, давайте сделаем некое подогульнение и, максимум, пожидаем, что есть детям и их батькам.
2: Ну, в преддверии 1 сентября хотелось бы всем родителям и ребятам пожелать прежде всего крепкого здоровья и хорошего настроения, потому что 1 сентября – это всегда праздник для всех нас. И мне бы хотелось, чтобы родители не переживали, не беспокоились, что комбинат школьного питания всегда на связи, у нас работает горячая линия, и каждый родитель может обратиться на эту горячую линию с любым вопросом и запросом, и мы оперативно будем решать все те проблемы или же вопросы, которые возникают у наших родителей.
1: Дякую за размову. Сябры, нагадаем, что наш сегодняшний спикер, директор комбината школьного харчевания города Минска Людмила Крупская. Ну, а тебе хочу только сказать, сябры мои, на густы колер и смак так само товарищи знойдутся, тому все-таки, максимо, и не лишнее было приучать детей до правильного харчевания, якое, между прочим, не перепонится подчас научального года. Усяго самого доброго, счастливого, поколь.

0: Rock Live.
1: Rock Live, Scorpions, Get You Sting and Blackout. Что тычется песенного складу, то он у значной ступени абапирается на золотую эру 79-90-х годов. Чараду с 6 альбомов, які атрымали множество золотых и платиновых узнагород. Але ж музыканты не просто отыграли старые хиты, але так само уключили у сет-лист некалькі песень с нового на той момент альбома Sting in the Tail, что тлумачить под заголовок Get You Sting and Blackout. Вертаемся на концерт.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. Открытое акционерное товарыство «Мазырсоль» – один из самых могутных заводов у Европе по вытворчасці выворочной харчовой соли. Некалькі гадоў запар занесены на республиканскую дошку гонару, а продукция неодноразово становилась лауреатом конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». История предприемства, как рассказал его генеральный директор Владимир Дворник, началась еще у советские часы, когда для обеспечения высокоякостной солью были створены несколько заводов.
2: 5 заводов российской Федерации и 6 Беларуси. И каждый завод обслуживал свою зону. Это молочные заводы, мясокомбинаты. В связи с тем, что люди начали обращать внимание на уровень жизни, чем лучше человек питается, чем качественным продуктом, то и продолжительность жизни растет. Поэтому были созданы вот эти предприятия, которые вырабатывают соль экстра. То есть, когда 99,8 это натрий хлор, это соль. Каменная соль, это процент натрий хлор не более 80%, 84 максимум, 85. Все остальное это примеси. Кальций, магний, земля, глина и так далее, и так далее. Это говорит о качестве соли, которую потребляем.
1: Когда каменная соль выбивается под землей, доставляется на поверхню, сдробняется и готова до споживания, то с выворочной совсем иншая история.
2: Мы бурим скважину на глубину 1,5 километра у центра этого пласта. И под давлением теплой водой размываем ее внутри. И под давлением этим же выходит рассол с калорийностью где-то 316 килограмм на куб соли. Потом оно приходит на завод, где происходит очистка этой соли от всех примесей. И идет выпарывание. Вакуум выпарные установки, которые позволяют выпарить его, высушить потом сушильное хозяйство. И образуется белая, чистая, красивая соль, которая сегодня имеет возможности в медицинском направлении используется, в техническом, ну и в пищевом.
1: Уникальность предприятия у тем, что сыровина находится всего за 3 километра от основной вытворчасти. Это мазырское родовище каменной соли, запасы якого сотни миллионов тонн. За 44 годы могутность завода повеличилась амаль удвоя с 365 тысяч тонн. Все лето на предприятии плануют пересягнуть 600 тысяч.
2: Фасовка идет по магазинам. Люди уже сегодня понимают, что такое выворочная соль. Объем ее растет, потребление. Ну и, к счастью, все молочные заводы, мясокомбинаты Белоруссии, да и других стран максимально употребляют соль выворочную. Детское питание 100% только это соль.
1: Работа коллектива признавалась на самом высоком державном уровне. Зразумело, это великий гонор.
2: За коллектив, за людей, которые сделали, потому что вот с 5 лет работы мы 3 года находимся на республиканской доске почета, на областной 5 лет. Результат есть, но чувство страха перед завтрашним днем тоже есть. Поэтому мы не расслабляемся, а работаем дальше.
1: Каля 80% продукции накировывается на экспорт. И это не дивно, бо белорусская соль ценится за свою идеальную чистеню, отсутность штучных добавок, экологичность с добычи и доступность. А это, саправды, еще одна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё сталіца. Музыка тваёй душы.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Жодіна. У яго гістарычны цэнтр, які называюць сэрцам горада. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: І гэта царковішча. Тут у розны час знаходзіліся розныя цэрквы. Спачатку царква Святога Пятра, пазней з ёй побач з'явілася царква Святога Паўла. У 18 стагоддзі на гэтым месцы узвялі Петрапаўлаўскі уніяцкі храм. А ў 19 царкву Святога Архангела Міхаіла. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Жодзінскага краязнаўчага музея Сергій Візнер.
2: Она была построена в 1863 году по типовому муравьевскому проекту и была церковью, построенной из дерева без единого гвоздя. Она простояла на этом месте почти 100 лет, но в 1960 году при советской власти эта церковь была разобрана по бревнышкам. Из этих бревнышек построили сельский клуб деревни Плеса, это нынешняя станция Красное Знамя железнодорожное. А этот вот клуб несколько раз сгорел, но бревна оставались целыми.
1: По початку 1990-х церкву Святого Архангела Михаила обновили у крыху іншым выглядзе і не на гэтым месцы, у іншай часы вуліцы Маскоўскай, а ў падмурак паклалі бярвенне храма 19-га стагоддзя. На гэтым жа месцы царковішчы узвялі праваслаўную капліцу.
2: Тоже освященная в честь Архангела Михаила, память об утраченной жизненской святыне. Данная местность является особой, потому что даже здесь чувствуется такая вот положительная энергетика. Потому что было святое место, была церковь такая вот. Сейчас на месте церкви стоит серый магазин, но вот видите кладку из камней, которая находится. Это как раз было положено по периметру фундамента этой церкви, ведь фундамент этой церкви был каменный. Нет, это не этот фундамент, но возможно, что некоторые камни могли быть в фундаменте этой вот церкви.
1: А побач растуць дрэвы, якія дакладна бачылі гэты храм. І яшчэ што цікавае і значнае. Сапраўды, каля гэтых жывых волатаў іншых думак і не ўзнікае, акрамя іх памераў і ўзросту. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.